до наркоты, еще и алкоголя. Вот живые мудаки, учитают те только ради наживы. Мои текста, войны underground вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. С каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна.

Шаг за шагом, только ведь дождями между домами мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, как запомним, словно сказочная быль. Виртуальность, реальность, здесь люди скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак. Панический страх, закрываются мои глаза, любовь поработение. Сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Третий шанс, полет в небеса запустит.